Яат эн хит шнид ол эл корон э я аха шинлсаг ва э ханна э я корон хилч инч ат ол эл ди э я дарнел джей мария э корон хич хананас си эн лейт ханас на лебия тота ин шиги 638 аже э я та ин шиги пик этенч и а конкон тиш бен хил хашна э ги э я ди ке я бедейт и а кон ти о хан хьюшин э я and the a t pena atol kedi k ya higi a d gi hilkhashna tol la ko these higi bi october na di na ki a thursday ko la adon da na din tra friday ko adon da to mo